7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Седьмого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.
1: Радио Могилев.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Могилеве сегодня стартует фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе исторический форум и конкурс исполнителей молодежной песни, состязания хореографических коллективов. Ежегодно в фестивале участвуют представители всех областей Беларуси и более 15 регионов России. И с каждым годом численность аудитории фестиваля увеличивается, а география расширяется. Финал фестиваля и награждение победителей состоится в Шклове на общей площадке с областным фестивалем ярмаркой «Дожинки» 2026. Такое объединение событий обещает сделать финал особенно ярким и праздничным, считают организаторы.
1: Местное время.
2: Хозяйства Могилевщины приступили к уборке кукурузы на зерно. В этом году аграриям предстоит убрать около 40 тысяч гектаров. Как отметили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, урожайность высокая, около 90 центнеров с гектара. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В хозяйстве Вендерыш Могилевского района одним из первых в кукурузное поле выехал Николай Куропатенко. Механизатор с 20-летним стажем. Сказал, о работе для него нет ничего сложного.
4: Все убирается легко. И рапс, и зерно, и кукуруза. А бы погода. Пытаемся да убрать быстрее, чтобы снег не лег.
3: Кукуруза – культура, которая не прощает ошибок. Чуть перекрутил барабан, зерно дробится, надавил на газ, пошло в бункер с сором. Неизменными остаются технология и ответственность. Именно они главные спутники в уборке, от которых зависит урожайность, рассказал директор филиала «Вендерыш Могилев Энерго» Роман Бурмистров.
5: Намолотили больше 45 тонн. Кукурузу мы эту будем пускать под плющение. У нас куплена плющилка. И будем ложить в рукав внесением консерванта. Планируем заложить больше 4000 тонн.
3: В этом году в Могилевском районе отведено почти 5000 гектаров для уборки кукурузы на зерно. Параллельно хозяйство региона убирает кукурузу на силос. Здесь тоже важны темпы и сроки, потому что у аграриев есть всего несколько дней, пока в кукурузе максимум энергии. Поделился механизатор хозяйства Тишовка Александр Стрекунов.
6: 20-30 гектар выходит смена на один комбайн. Ну, убираем 2-3 комбайна, ну так в основном 2-3 выезжает, ну как помощь. Отвозки хватает, все, ну как бы погода очень хорошая. Убираем, стараемся с утра до ночи, как положено. Это мое, я с детства на этом нравится очень хорошо.
3: Срезает кукурузу не под корень. Все, что остается в поле, грубая клетчатка, которую корова плохо переваривает. А вот полезную зеленую массу сразу с поля везут в траншеи. Силос и есть тот самый ценный корм для животных. Аграрии четко соблюдают технологии, рассказал механизатор хозяйства Тишовка Максим Барульник.
7: На данном этапе выгнать воздух лишний, как лучше утрамбовать массу и не было загноения. Утрамбовка идет по суточно, а так обычно, если перед закрытыми ямами, то день.
3: Потом траншею плотно укроют пленкой, а уже через месяц получат идеальный сбалансированный корм для животных. Аграрии области уже заготовили 1 700 000 тонн зеленой массы.
1: Шклов.
2: Областной праздник тружеников села Могилевской области пройдет в субботу в Шклове. К такому важному событию в районном центре подготовили серьезно, обновили дороги и тротуары, благоустроили парк, улицы и площади. Кроме того, в городе реконструировали здание районного центра социального обслуживания населения. Как рассказал заместитель председателя Шкловского райисполкома Михаил Павлович, город значительно преобразился. На улицах и дворовых территориях уложено более 100 тысяч квадратных метров асфальта. Провели частичную замену плитки на пешеходных дорожках, благоустроили площадь перед районным музеем. В городском парке появились 3 новые площадки. Детская, спортивная и веревочный городок. Благоустроен пруд и прилегающая территория. Также в парке отремонтированы пешеходные дорожки, установлены новые скамейки. Силами сельскохозяйственных организаций в городе отремонтированы остановки, жилкомхоз установил 4 новых павильона, отметил Михаил Павлович. Важным подарком для жителей города и района стала реконструкция здания районного центра социального обслуживания населения. И уже совсем скоро обновленные площади примут своих первых посетителей. Уже в субботу вся центральная часть Шклова превратится в большую праздничную локацию, торговые ряды и тематические площадки начнут работать с 9 утра. Программа праздника обещает быть яркой и насыщенной. Выставка техники, тематические подворья районов, разнообразная сельскохозяйственная продукция из разных уголков Могилевской области. Презентации культурных и туристических брендов, активности для детей и взрослых, большой праздничный концерт и много теплых слов благодарности представителям агропромышленного комплекса за их непростой труд. Вечерняя программа стартует в 17:00 гала-концертом лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни «Молодежь за союзное государство». Ярославом. На сцену выйдут артисты эстрады и художественные коллективы. Завершится праздник музыкально-развлекательной программы и фейерверком. Как рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко, только в главном концерте торжественной церемонии награждения областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2026 примут участие около 700 самодеятельных и профессиональных артистов.
8: Концерт начинается с парада хлебов и снопов нашей Могилевской области, представление каравая Могилевской области. Концерт разбит по блокам. Блок представлен Году белорусской женщины, Году памяти, Народный блок, блок Трофимова Крыница, Два поколения, где взрослое поколение передает напутственные слова, блок, где состоится передача эстафета флага следующему району, Дожинки областным, а также чествование молодых специалистов.
1: Местное время.
2: Финал 7-го республиканского конкурса «Семья года-2026» состоится в субботу 10 октября в Минске. Всего в отборочных этапах конкурса участвовало 632 семьи. Победители по одной семье от каждой области и Минска представят свои регионы в финале. Победитель республиканского финала получит диплом победителя конкурса «Семья года» и денежный приз в размере до 90 базовых величин. А все семьи, участники финала, будут награждены дипломами участников и денежными призами в размере до 45 базовых величин.
1: Быхов.
2: В Быхове торжественно открыли автоматическую метеорологическую станцию, сообщили в Могилевском облгидромете. Быховский район вошел в цифровую метеосеть Беларуси. Объект построен по государственной программе для районов, где раньше постоянные метеонаблюдения не проводились. Станция работает автономно, без участия человека, в режиме 24/7. Каждую минуту она снимает точные показания температуры воздуха и почвы, влажности, скорости ветра, количества осадков. Данные мгновенно передаются синоптикам и спасателям. Новая станция позволит точнее спрогнозировать опасные погодные явления, а спасать и аграриям района оперативнее реагировать на капризы природы, отметил начальник филиала Могилев облгидромет Николай Костусев.
9: Современное новое технологическое оборудование, но самое главное здесь, в этой станции, это то, что она все-таки обеспечивает безопасность, развитие региона экономического и, конечно же, улучшает качество жизни населения.
1: Местное время.
2: Сумма единого имущественного налога за 2025 год для физических лиц исчислены. По Ленинскому району Могилева это почти 10 миллионов рублей, сообщили в инспекции по налогам и сборам. Извещения для лиц, которым необходимо уплатить налог, разосланы по адресам. Подробнее расскажет наш корреспондент Иван Шумов.
10: Срок уплаты единого имущественного платежа в этот раз истекает 16 ноября. Это налоговое обязательство для физических лиц, которые имеют в собственности недвижимость, участки, автомобиль. 1 октября закончилась рассылка адресных бумажных извещений. Посмотреть сумму своего налога можно в личном кабинете плательщика, а через ЕРИП сразу же ее и оплатить, рассказала начальник управления налогообложения физлиц инспекции МНС по Ленинскому району Могилева Ольга Лихачева.
11: К сожалению, такие физические лица каждый год встречаются в нашей практике, которые по каким-либо причинам не получили извещение на бумажном носителе. Поэтому мы предлагаем ознакомливаться посредством ЕРИП. Может быть, не у всех есть личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам. Но посмотреть начисление налогов в ЕРИП может каждый плательщик, зная свой учетный номер плательщика, так называемый ОНП. При необходимости узнать свой ОНП, это можно на сайте Министерства по налогам и сборам во вкладке «Сведения из государственного реестра плательщиков».
10: Начисленный налог можно оплачивать частями, но важно помнить, что после 16 ноября на неуплаченную сумму будет насчитываться пеня, и неплательщик попадает в список правонарушителей. В этом году меры, которые принимаются к этой категории граждан, изменились, отметила Ольга Лихачева.
11: В предыдущих годах физическое лицо, которое допускало задолженность по имущественным налогам, привлекалось к административной ответственности за неуплату с наложением штрафа. С этого года административная ответственность к таким лицам не применяется, однако ко всем лицам, допустившим задолженность, автоматически применяется мера в виде доначисления 15% от задолженности.
10: В налоговой инспекции также напоминают, что есть и категории физических лиц, которые имеют определенные льготы по уплате единого имущественного налога. В этом году список не менялся. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.
1: Местное время.
2: В Могилевской области определили лучшего водителя автомобиля-мусоровоза. 10-й конкурс профессионального мастерства водителей мусоровозов прошел в Могилеве. Участие в соревнованиях приняли представители организации ЖКХ со всей области. Как рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, участникам предстояло продемонстрировать знания правил дорожного движения и технического устройства автомобиля, а также практические навыки управления.
12: Подобные мероприятия работают на повышение престижа профессии работников жилищно-коммунального хозяйства, позволяют представителям жителям регионов области обменяться опытом работы, объективно способствует повышению квалификации и мастерства. Все это впоследствии положительно сказывается на качестве работы организаций отрасли.
2: По результатам конкурса лучшим водителем автомобиля мусоровоза Могилевщины признан представитель Могилевского городского коммунального унитарного специализированного автопредприятия Виталий Жданович. Второе место на счету Олега Нестратенко из Кричевского унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник». Замкнул тройку призеров Владислав Стамплевский, водитель Бобруйского открытого акционерного общества спецавтопредприятия.
13: Год белорусской женщины.
2: В рамках выставочного проекта «Живое наследие Беларуси. Традиции и современность», приуроченного году белорусской женщины, в павильоне ВДНХ Республика Беларусь Могилевская область представила свои уникальные экспонаты, сообщили в областном методическом центре народного творчества. По 30 ноября в выставочном пространстве в Москве можно ознакомиться с традиционными белорусскими ремеслами, а также женским костюмом конца 19-го, начала 20 веков. Экспозицию дополняет тематическая фотозона, посвященная белорусскому традиционному празднику урожая дожинки.
1: Местное время.
2: В Могилеве и Бобруйске снимали кино. Киностудия «Беларусьфильм» готовит многосерийную историческую драму «Слово офицера» к 110-летию белорусской милиции. Фильм рассказывает о династии белорусских милиционеров Владимировых. Премьера намечена на март будущего года. Съемочной площадкой в Бобруйске была историческая крепость Люнет на берегу Березины, а в Могилеве – областной художественный музей имени Павла Масленникова. Подробности кинопроекта наш корреспондент Анатолий Шпильков узнал у режиссера Агаты Мацко.
3: Киностудия «Беларусьфильм» снимает сериал «Слово офицера» по заказу Министерства культуры. Идея родилась в прошлом году в Министерстве внутренних дел Беларуси. Фильм поделен на 3 сезона, в каждом по 8 серий. Первый сезон, съемки которого проходят в 8 дни, охватывает 80-летний период с 1941 по 1986 годы. «Слово офицера» – это собирательный образ династии белорусских милиционеров Владимировых, рассказала режиссер Агата Мацко.
14: В Могилеве снимаем сюжет, который начинается как раз-таки именно в Могилеве с легендарного подвига батальона комбата Владимирова. И один из наших главных героев, он является тезкой, однофамильцем комбата Владимирова. И он же принимает все постулаты и все моменты, которые видит и слышит, все, что делает комбат. И это становится таким, знаете, пророческим словом офицера. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и быть там, где ты нужен.
3: Главная роль в сериале «Слово офицера» Алексея Владимирова досталась российскому актеру Кириллу Кузнецову, известному по ролям в фильмах разных жанров. Задействованы и мэтры кино Владимир Мещанчук и Владимир Гостюхин. Всего в съемках участвуют около 260 белорусских и российских актеров.
14: Основной состав – это, конечно, белорусские актеры, и мы стараемся делать абсолютный баланс между актерами разных поколений, потому что не только возрастные, но и молодежь должна присутствовать.
3: В различных ролях сериала задействованы и могилевские актеры.
14: Могилевские артисты играют достаточно весомые роли, в том числе, например, исторических личностей, как Калугин, который в 41-м году был одним из командиров. Воеводин, Романов. У нас много.
3: Второй и третий сезоны съемочного процесса включают 90-е годы и современный период. Премьера первой серии первого сезона состоится 4 марта 2027 года, отметила режиссер Агата Мацко.
14: Такой экскурс по истории милиции, в котором главные герои идут, передают вот эту клятву слова офицера от дедушки внуку, от отца сыну. Их судьбы развиваются одновременно судьбой нашей страны.
3: Съемки первого сезона сериала «Слово офицера» продолжатся на Могилевщине в ноябре на мемориальном комплексе в деревне ГАИ, посвященном батальону милиции под командованием Константина Владимирова.
1: Местное время.
2: Премьера анимационного детского сериала «Волчок» в кинотеатрах Беларуси пройдет 8 октября. Перед премьерой запланированы творческие встречи с создателями сериала. Создатель анимационного познавательного сериала «Волчок» Национальной киностудии «Беларусьфильм». В центре сюжета, по словам создателя, любознательный волчок. Темы самые разные. Уже снято 12 серий по 5 минут каждая. Динамика, которая используется в сценарии, по словам одного из режиссеров мультфильма Елены Туровой, и привлекает зрителя. Сама лента направлена на то, чтобы научить детей полезному в легкой и приключенческой форме. Предпоказ мультфильма состоялся в Александрии на республиканском фестивале «Купалья». И там, по словам его создателей, его очень тепло приняли зрители. Что интересного происходит в районах области? Радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. От ученых вопросов обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Минскую область при посещении Института порошковой металлургии имени академика Романа, пишет Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что если по тому или иному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажут необходимую поддержку.
2: Нарезали задачу, иди решай. И есть. Каждые полгода, год мы контролируем. Делаешь – делай. Не делаешь – другой будет делать. Время такое. Да. Мы имеем от этого, пока мы вот рассматриваем эти три объекта, то, что должны иметь. Там вложены приличные средства. Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайны. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить сев, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
1: Парад хлебов состоится на областном фестивале тружеников села Дожинки в Шклове в эту субботу. На главной концертной площадке праздника каждый район готовит представить свой хлеб. Свою продукцию здесь представят 150 субъектов хозяйствования всех форм собственности, а торговые ряды растянутся более чем на 1,5 километра. В главном концерте торжественной церемонии награждения областного фестиваля-ярмарки примут участие около 700 артистов. В Могилеве и Бобруйске накануне дали старт отопительному сезону в учреждениях социальной сферы. Об этом сообщили в Могилевэнерго. Тепло поступает в детские сады, школы, медучреждения, музеи и другие объекты социальной сферы. Такое решение было принято на основании распоряжений городских исполнительных комитетов. Как напомнили специалисты, включение отопления будет проводиться поэтапно. И в завершение, в связи с проведением плановых работ на передающем оборудовании, сегодня в Могилеве и Могилевском районе с 9.15 до 15 часов будет отсутствовать эфирное вещание всех телевизионных и радиоканалов. В случае отсутствия сигнала телеканала «Беларусь-4 Могилев», после проведения профилактических работ необходимо провести повторную настройку приемного устройства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +12.

0: 7.03, самое точное время, и как всегда в это время вы уже бодры и веселы, потому что, ну, в среду просыпаться всегда сплошное удовольствие, потому что ближе к выходным. Ну, а если очередное раннее, и вы до сих пор, как сам нам было, пожелаю, конечно, скорее влиться в этот день. Со своей стороны обещаю делать все, чтобы вам было хорошо и хитово. С этой минуты с вами Ира Александрова, до 14.00 в вашем распоряжении. Давайте вместе взбодрим этот день. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: 5'9", brown eyes.
1: Как утро начнет.
2: Очередное утро бодрит, подкидывает всякого. А психологи продолжают подкидывать нам почву для размышлений. Установили, что гения можно определить по образу жизни. Отсутствие нормального распорядка дня, бессонница могут быть такими сигналами, причем еще с детства. И потенциальные гении ложатся спать ближе к середине ночи. У них отсутствует порядок в доме, причем гений свободно ориентируется в этом беспорядке. И еще один пункт. Гениальные ученые и творческие люди нередко используют множество бранных слов в своем лексиконе. И если вдруг вы узнали себя, покажите себя. Вы же гений. Вы же творческая личность. Создайте сегодня на работе нечто космическое, и пусть все знают, что с ними в коллективе работает такой вот уникум.
3: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.
3: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позвонить.

0: согласитесь, когда вечер прошел плодотворно, чтобы в это понятие вы не вкладывали, а когда в хорошем настроении проснулись утром, чтобы не было причины, это большое счастье, тем более в наше время. Так что чаще обращайте внимание на такие вот моменты, и пусть они вас окрыляют и вдохновляют. Ну а когда кто-то заботится о вашем настроении, таким людям вообще нет цены, так почему бы и не стать для кого-то таким человеком и сделать это легко? Просто присоединяйтесь к программе «Привет в обед», которая стартует в 13 часов, и мы сегодня будем передавать приветы, признаваться в любви, поздравлять, просто теплое пожелание слать вашим близким с целью повысить настроение. В общем, не пропустите программу «Привет в обед» с 13 до 14.
1: Радио «Могилев».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: на старте, на удивление, теплая. Ну и пусть в вас не будет и тени сомнений, что день будет наикрутейшим. А значит, с удовольствием что-то сегодня сотворите. И пусть ваши дела принесут вам удовольствие и вдохновение. Кстати, за настроением не забывайте забегать в наши соцсети. Инстаграм, ТикТок, Трэдс, радио, нижнее подчеркивание, Могилев. И здорово, если фоном будете держать радио Могилев. Вставайте с нами и доброе утро.
1: Радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: Кирове 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. «Ваша плодотворная заседательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. В Могилеве сегодня стартует фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе исторический форум и конкурс исполнителей молодежной песни, состязания хореографических коллективов. Ежегодно в фестивале участвуют представители всех областей Беларуси и более 15 регионов России. Финал фестиваля и награждение победителей состоится в Шклове на общей площадке с областным фестивалем-ярмаркой «Дожинки-2026». В лагерях Беларуси осенью планируют оздоровить около 70 тысяч человек. Об этом рассказал накануне директор Республиканского центра по оздоровлению и санитарно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает Белта. С 1 по 8 ноября пройдут осенние каникулы. На протяжении нескольких лет в сентябре загрузка учреждения равна такой же, как и летом. В этом году 90%. В следующий месяц осени, например, в ноябре, мы фиксируем глубину продаж на уровне 74%, добавил Геннадий Болбатовский. И в завершение о спорте. Могилев принимает Кубок Беларуси по прыжкам на батуте. Кубок Республики Беларусь по прыжкам на батуте по дисциплине прыжки на акробатической дорожке стартует сегодня в 11 часов. Соревнования пройдут сегодня и завтра во Дворце гимнастики. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +11.

7 октября на календаре, уже среда, должно быть как-то легче. Я приветствую тех, кто уже настроился на рабочий лад, и тем, кто еще только предстоит собираться совершить подвиги. Настраиваемся на отличный день, у нас все получится, без особых затрат сил и нервов. Вместе с вами просыпаться и пить кофе, настраиваться на рабочий лад буду я, Ира Александрова. Всем нам самого доброго утра.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.

0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Давайте-то не будем лукавить, согласитесь, иногда на работе хочется заниматься чем угодно, только бы не работать. И обычно человек это тщательно скрывает, оказывается, нужно говорить как есть. Во-первых, говорят, это улучшает общее настроение в коллективе. Во-вторых, честно признать свои недочеты – это полпути к тому, чтобы быстрее с ними справиться, уверяют специалисты. Кстати, специалисты дали совет руководителям. Человек готов работать безвозмездно и с удовольствием не больше 8 часов в месяц. Ну а если его при этом искренне благодарить, то цифра будет расти. И ваше спасибо, между прочим, улучшит и вам же настроение. Ну а если мало, накручивайте громкость приемников и двигайтесь с нами в одном ритме, всем коллективом.
1: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.

0: Ну, раз уж я взяла на себя ответственность за ваше настроение, моральное и физическое состояние, в разгар среды ловите короткую лекцию. Если вы работаете без перерывов и пауз, то работаете неэффективно. Давайте возможность своему организму и мозгу отдыхать, и через определенные промежутки времени делайте паузы маленькие, но чур не кофе кружками поглощать, а встать, прям посмотреть в окошечко, посмотреть на эту всю красоту, которую дарит нам осень, потянуться, расправить позвоночник, плечи, потом можно там пару потенциальных движений изобразить. Ну, а потом вновь перейти в работу, и пусть ваши труды будут оценены.
1: Радио Могилев.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: утро начнет.
1: Слушайте, говорят, кошки не умеют любить человека и привязываются только к дому. Бред все это, заявили и доказали ученые, и уверяют, что есть один прием, который поможет завоевать сердце кошки не хуже, чем баночка деликатесного корма или игрушечная мышка. Лучший способ понравиться кошкам – это медленно моргать и щурить глаза. Для них это как признание в любви. Вот давайте проверим, когда вернемся домой после рабочего дня. Будет чем заняться, да, помимо борьбы с холодильником. А вообще, чем бы вы ни занимались, пусть вам это нравится. Радио Могилев отвечает за фон. Делайте громче.
2: Радио Могилев. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Минскую область при посещении Института порошковой металлургии имени академика Романа, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что если по тому или иному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажет необходимую поддержку.
1: Нарезали задачу, иди решай. И каждые полгода, год мы контролируем. Делаешь – делай. Не делаешь – другой будет делать. Время такое. Да. Мы имеем от этого, пока мы вот рассматриваем эти три объекта, то, что должны иметь. Там вложены приличные средства. Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить сев, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков с 7 по 9 октября совершит визит в Туркменистан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств, проведет встречи с членами правительства Туркменистана, а также примет участие в иных мероприятиях. Кроме того, глава МИД обсудит вопросы двухсторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. В Могилеве сегодня стартует фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе «Исторический форум» и конкурс исполнителей молодежной песни и состязания хореографических коллективов. В ближайшее время участники отправятся на экскурсию по историческим местам Могилева. Ежегодно в фестивале участвуют представители всех областей Беларуси и более 15 регионов России. Финал фестиваля и награждение победителей состоится в Шклове на общей площадке с областным фестивалем-ярмаркой «Дожинки-2026». В связи с проведением плановых работ на передающем оборудовании, сегодня в Могилеве и Могилевском районе с 9.15 до 15.00 будет отсутствовать эфирное вещание всех телевизионных и радиоканалов. После проведения профилактических работ, в случае отсутствия сигнала телеканала «Беларусь-4 Могилев», необходимо провести повторную настройку приемного устройства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, температура воздуха днем +14, +19, сейчас в Могилеве +11.

На часах 9.03, среда набирает обороты, все идет по плану, никто в шею не гонит, надеюсь, но ритмы держат в тонусе. Радио Могилёв-ФМ, ну и чтобы мы не зря старались, не забывайте двигаться с нами в одном ритме. Ира Александрова, ваша компания, всем самого доброго дня.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

процесса вы можете встать, да, 5 минут, буквально каждые 25-30 минут, это вот рекомендации специалистов, можете прогуляться до микроволновки, да, можете сделать чаек, можете посмотреть в окошечко. Чем угодно вы можете заняться, любая активность подойдет, главное, чтобы она не имела никакого отношения к основной работе. Да, поэтому такая вот перерывы в работе, они, конечно, очень максимально сказываются на работе нашего головного мозга, ну и, собственно, на нашей общей работоспособности. Берите на вооружение и периодически вставайте, не знаю, пойте, танцуйте вместе с нами. Радио Могилев.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Айвен.
2: Вам треба заняться тим, на что раней не хапало часу. Коли не будете оттягиваться, повинны все поспеть.
3: Телец.
2: Обовязково скористайтеся советом и звернитеся до вузких специалистов.
3: Близняты.
2: Добрый день для экспериментов, але не подыходит для кончатковых рашенню.
3: Рак.
2: Ваш настрой будет залежать от хатней ситуации, так что терминово похвалите и попестите мужа, тежонку и детей.
3: Лео.
2: Выдатный день, каб здесьнить маленькие варьяства для тех, до кого вы выпробовываете великую любовь.
3: Дева.
2: Не ослабляйте пильность, вас могут поспробовать увести узман при обмеркованне справ.
3: Шали.
2: Вам спотребятся ваши знакомства, особистые и неформальные совязи. Узмацнится ваше обаяние и уплыв на людей.
3: Скорпион.
2: Надышел добрый момент для реализации давних творчих задум у компании с кимсти.
3: Стрелец.
2: У вас явится шмат цікавых идей, але с некоторыми из них вы будете некалькі опярэжваць час.
3: Козярог.
2: Вам треба будет выпробовать свои силы у вырашэнні незвычайной задачи.
3: Водолей.
2: Вы отчуете полегку, на вас меньше будут тиснуть обставины, стане простей выказывать свои почутці.
3: Рыбы.
2: Калі потребуются некие важные кроки, дзейнічайте осторожно и старайтесь позбягать неоправданной спешки. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: что, проносится очередной день, вот уже и от утра раннего остались одни воспоминания. Пусть продолжение дня вас не вымотает делами и непременно порадует. Ну, а мы преданно, верно, будем рядышком подкидывать новые проверенные временем хиты. Я, Ира Александрова, ненадолго вас оставлю, буду ждать вас после 12 такой же дружной компании. Ну, а пока делайте громче.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, сообщает Белта. Глава государства посетил Институт порошковой металлургии имени академика Романа. Вице-премьер Виктор Каранкевич и зам главы администрации президента Павел Муравейко доложили, что задачи, которые ставятся перед учеными, решаются. Но президент требует, чтобы отдача была максимальной и с результатом не в отдельной перспективе, а с конкретными сжатыми сроками.
2: Сделай и приходи, как я часто говорю, приходи и проси. Вот женщина вчера родила 3 детей. Трое. Я как-то брякнул языком, приходи тогда и проси. Попросила квартиру, отдал. Так и ты, приходи и проси, я буду выполнять. Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь, скажи, чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать, не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось, и я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать.
1: В Белграде посол Беларуси Сергей Малиновский принял участие в торжественном открытии международной выставки «За друзей своих», приуроченной к 150-летию Первой сербско-турецкой войны, передает Ньюсбай. В центре экспозиции редчайшие артефакты из фондов Могилевского областного краеведческого музея и Круглянского районного музея. Экспонаты специально доставлены из Беларуси и касаются жизни генерала Михаила Черняева, главнокомандующего сербской армии, чей род исторически связан с Могилевщиной. В Могилеве и Бобруйске накануне дали старт отопительному сезону в учреждениях социальной сферы. Об этом сообщили в Могилевэнерго. Тепло поступает в детские сады, школы, медучреждения, музеи и другие объекты социальной сферы. Такое решение было принято на основании распоряжения городских исполнительных комитетов. Как напомнили специалисты, включение отопления будет проводиться поэтапно. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в Лиге наций УЕФА сезона 2026-2027, сообщает Белта. Первый матч белорусов и финнов 29 сентября завершился в ничью 0-0. Также в текущем розыгрыше Лиги наций наша команда проиграла албанцам 0-2 и победила Сан-Марино 4-0. Следующие матчи турнира пройдут в следующем месяце. 12 ноября белорусы сыграют с санмаринцами, а 15 ноября с албанцами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +13.

Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.

Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

0: 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

«Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Между Белоруссией и Индонезией запущен регулярный сервис экспорта-импортных поставок, сообщает Белта. Индонезия – четвертая по численности страна мира и крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии. Сервис действует в обоих направлениях, обеспечивая как поставки белорусских товаров в Индонезию, так и импорт их продукции в Беларусь. Срок доставки – от 30 дней. В комплекс услуг входит страхование, документальное сопровождение и контроль движения груза на всем пути. По оперативным данным Минсельхозпрода, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах накоплено 503 тысячи тонн картофеля. Отмечается, что средняя урожайность картофеля на 9 центнеров выше прошлогодней. Так, Могилевская область накопала 128 тысяч тонн картофеля. К другим новостям. В Могилеве и Бобруйске снимали кино. Киностудия «Беларусьфильм» готовит к показу многосерийную историческую драму «Слово офицера» к 110-летию белорусской милиции. Премьера намечена на март будущего года. Съемочной площадкой в Бобруйске была историческая крепость на берегу Березины, а в Могилеве – областной художественный музей имени Павла Масленникова. Фильм «Слово офицера» рассказывает о династии белорусских милиционеров Владимировых, рассказала режиссер Агата Матько.
2: В Могилеве снимаем сюжет, которого начинается как раз-таки именно в Могилеве, с легендарного подвига батальона комбата Владимирова. И один из наших главных героев, он является тезкой, однофамильцем комбата Владимирова. И он же принимает все постулаты и все моменты, которые видит и слышит, все, что делает комбат. И это становится таким, знаете, пророческим словом офицера. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и быть там, где ты нужен.
1: И в завершении. Участок пожарного переулка в Могилеве перекрыли на 3 недели. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Из-за начала ремонтных работ проезд будет закрыт до 30 октября. Этот участок от дома номер 19 и до дома номер 13. Водители просят учитывать данную информацию при выборе маршрута движения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +14.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.

ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

0: 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это моя

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который проходит в Минске 7-8 октября. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрытии мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. В стране проходит вакцинация от гриппа. В Могилеве кампания развернулась в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективов. Прививки делают бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин – 10 тысяч доз. Остальные поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют с запасом. В октябре появятся и импортные платные вакцины. О происшествиях. На Могилевщине спасатели помогли троим заблудившимся пенсионерам выйти из леса. Как рассказала официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших, накануне в службе МЧС обратилась женщина и сообщила, что она вместе с подругой заблудилась в болотистой местности Кличевского района.
2: Как выяснилось, женщины утром приехали в лес за грибами, а когда поняли, что не могут найти дорогу обратно к станции, позвонили в службу МЧС. Спустя 3 часа грибниц обнаружили работники МЧС. Пенсионерки не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. В это же время спасатели вместе с работниками РОВД искали мужчину в лесу около деревни Фойна Белынческого района. За помощью в службу МЧС обратились его родственники. Пенсионер днем ушел в лес за ягодами и пропал. С собой у него не было мобильного телефона. Спустя час мужчину обнаружили в лесу работники МЧС. Он также не пострадал.
1: Могилевщина готовится к областным дожинкам. Фестиваль-ярмарка пройдет уже в эту субботу в Шклове. Как рассказали в Могилевской филармонии, на главном концертной площадке праздника состоится парад хлебов. Каждый район готовит представить свой хлеб. Также развернутся и торговые дожиночные ряды. Они растянутся более чем на 1,5 километра. В главном концерте торжественной церемонии награждения областного фестиваля-ярмарки примут участие около 700 артистов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19, сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
3: Ну что, друзья мои, 12.05, прекрасный день, 3-й рабочий из 5, надеюсь, насыщенный приятными эмоциями, приятными событиями. Пусть день запомнится только ими, и, надеюсь, как всегда, вашим верным спутником, помощником будет Радио Могилев. Ира Александрова, ваша компания. Впереди много хитов, присоединяйтесь.
4: Радио Могилев.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 31 23.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

0: 7 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Осень в разгаре, но как-то уж слишком быстро начинают опадать листья, увидать цветочки в клумбах, и ты понимаешь, что до всяких простуд недалеко. А вот ученые уверяют, что мы иногда можем принимать аллергию за простуду. Например, вот опасным осенним аллергеном являются плесневые грибки, которые особенно любят влажную погоду. Так что не спешите нырять в опавшую листву после дождей. С вероятностью 100% в ней обитают грибки. А далее осенние костры с горящими ветками листвы тоже вызывают чихание и слезотечение из-за поднимающихся в воздух частичек аллергенов. А с началом отопительного сезона у аллергиков может возникать реакция на бытовую пыль. Ну и повышенная влажность на улице также может быть причиной аллергической реакции. А потому не спешите с выводами. Простудная течь из носа может оказаться просто аллергической реакцией. А вообще, если человек чаще пребывает в хорошем расположении духа и настроении, к нему реже цепляются всякие болячки. Так что всем настроения.
1: Радио Могилев.

0: тебя.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Ну что, друзья мои, если вы слушаете радио Могилев, то вы знаете, как приятно слышать свое имя по радио. Ну а если знаете, то, пожалуйста, милости просим в программу «Привет в обед», которая стартует в 13 часов, а я, Ира Александрова, обещаю доставлять все ваши приветы, признания, поздравления, доброе, теплое пожелание для ваших близких сразу, как они приходят к нам на эфир. Так что присоединяйтесь к программе «Привет в обед» в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
6: Наши хиты.

обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоялся сегодня. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Главы государств в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Продолжение темы. Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписан министрами иностранных дел двух стран, передает Белта. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в национальном туристическом зоне Туркменистана «Аваза» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ. Благотворительная акция Красного Креста «Ваша допомога» проходит в Могилевской области. Как рассказал председатель Могилевского областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский, акция продлится до 13 ноября. Она нацелена на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам. Только в нашем регионе на медико-социальном обслуживании находится около 190 тяжелобольных людей. Присоединиться и помочь может каждый, независимо от возраста. Для этого нужно обратиться в районную или областную организацию Красного Креста. По словам Андрея Мартыновского, для одиноких людей важно и простое человеческое общение. В кинотеатрах Беларуси завтра начнется показ анимационного фильма «Волчок» от студии «Беларусьфильм», режиссерами которого стали Ирина Тарасова и Елена Турова. Премьерные показы с тематическими мероприятиями пройдут в Минске, областных и районных центрах. Так, в Могилеве фильм можно будет увидеть 8 октября в кинотеатре «Космос». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +16.

Новостей вам, хорошего настроения. Сейчас, это, знаете ли, как никогда нужно. Осень на дворе, солнечный день световой, точнее, короче обычного. Ну и, конечно же, от этого, может быть, света как-то не хватает в вашем организме. Так вот, мы готовы добавить света в вашу ауру добрыми, приятными, теплыми пожеланиями от ваших близких. Пишите на короткий номер 9940, на Viber через 44-56-86-176 и вообще рассказывайте, у кого сегодня день варенья. Просто привет передавайте, признавайтесь. Ну, а мы с удовольствием порадуемся и за ваше хорошее настроение, и за ваши отличные новости. Их тоже, кстати, много не бывает. Так что пишите. Присоединяйтесь к программе «Привет,

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: 17.22 на часах. Конечно, обеденный перерыв никто не отменял, но он и не бесконечный. Так что приятного аппетита всем, кто обедает. Ну а если вы работаете, не покладая рук, мы, конечно же, тоже будем работать для вас, не покладая проводов, так сказать. Мы общаемся в программе «Привет в обед». Все ваши приветы, признания, поздравления я с удовольствием зачитываю. Передаю привет любимому мужу Валерию. Я сегодня думала о том, что счастье – это не что-то большое, а оно в маленьких вещах, в твоем голосе, в мыслях, что ты где-то думаешь обо мне и нашей любви, которая живет в каждом дне. Ты мое счастье. Очень скучаю и люблю. Это Инна написала. Далее огромные привет и поздравления для нашего любимого мужа, отца и дедушки Мехадюка Анатолия Павловича с 80-летием. Принимайте самые искренние и теплые поздравления от родных и близких. 80 лет – это огромная жизнь, наполненная опытом, мудростью и любовью. Желаем, чтобы ваше сердце всегда было наполнено светом и спокойствием, а рядом шли те, кто очень дорог. Пусть каждый новый день дарит только положительные эмоции, благополучия, мира и долгих счастливых лет жизни. Поздравляем! Ольга прислала сообщение, а мы с удовольствием, конечно, присоединяемся к поздравлениям для вас, Анатолий Павлович. Конечно, хочется пожелать, чтобы каждый день приносил вам только радость. Пусть в доме будут уют, мир, согласие, и вы чаще улыбаетесь. Друзья мои, пишите «Привет в обед» в разгаре. Здесь ваше сообщение мы с удовольствием доставляем, так сказать, лично в руки.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

огромного-огромного везения и радостных моментов побольше. Далее поздравляем Трубецкого Владимира с рождением сына. Пусть у вас растет крепким и здоровеньким на радость родителям. С удовольствием присоединяемся, Владимир, с рождением сына. Вы теперь папа, ну же не знаю, дважды его папа, трижды, четырежды или первый раз, но в любом случае вы носите вот это вот гордое звание теперь папа, и от этого, наверное, ваша улыбка шире и надежд на будущее может быть больше. Всего вам самого-самого наилучшего, ну и, конечно, исполнение желаний. А такими вот радостными событиями поделились вы. Пишите еще на 9940, и с удовольствием все ваши приветы, признания, поздравления мы доставим, кому скажете.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

А тем временем на часах 13:53. Это значит, что пришло время выпускать последнюю порцию ваших сообщений в рамках программы «Привет в обед». И вот что есть к этой минуте. Сергею Юшину большой привет от Стаховской Ольги. Хорошего тебе дня и настроения. Далее привет Радио Могилев. Хорошего настроения и солнечных дней. Привет мужу Ромке от жены Юльки. Такое вот сообщение имеется. Надеюсь, вы сейчас вместе где-нибудь проводите время и получаете удовольствие от этого дня. Если нет, так желаю вам быстрее отработать и, собственно, влиться в объятия друг друга. Далее, Быхову большой-большой привет, а именно Игорю, Олегу и Славику. Отдыхаем, братишки. Правильно, нужно давать себе любимому расслабиться. А если в хорошей компании, то это вообще здорово. Приятного вам отдыха. И еще одно у нас есть поздравление для любимого мужа и папы Михалина Сергея. С днем рождения, любви, здоровья, удачи. Мы тебя очень-очень любим. Это ваша семья, пишет Сергей. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. С удовольствием желаем вам благополучия, удачи, везения, богатств, конечно же. Ну и пускай все получается именно так, как хотите вы. С днем рождения. Ну что ж, друзья мои, 13:55 на часах. А это значит, что пришла пора мне с вами расставаться. Спасибо вам за прекрасную компанию. Далее, после 3 часов встречайте Олесю Маскину. Вот с кем вам будет хорошо, ритмично, музыкально и интересно. Всех обняла. Всем пока.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн, пишет Newsbuy. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банк еще на 3 года. Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. Также на портале можно записаться онлайн к специалистам учреждений соцзащиты, а через личный кабинет заказать услуги соцработника, сиделки или няни. О происшествиях в Белыническом районе в ДТП погиб водитель, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Сегодня ночью на автодороге Минск-Могилев-Могилевчанин, проезжая на автомобиле «Вольво», не справился с управлением, столкнулся с бордюром и остановочным пунктом, после чего съехал в кювет, где опрокинулся. Водитель погиб на месте. По данному факту проводится проверка. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» уступил Лиде со счетом 1-5 во второй встрече на выезде в рамках чемпионата страны. 9 октября «Могилев» проведет очередной матч. В этот раз «Львы» дома будут соперничать с «Гомелем». Игра стартует в 18:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +15.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

Могилевское отделение Белорусской железной дороги приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Содружество независимых государств имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, пишет Белта. Глава МИД уверен, что СНГ способна внести свою лепту в формирование справедливой системы глобального управления. Тем более, что Содружество уже является пространством, позволяющим решать насущные вопросы в коллективном формате. 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» проходит в Могилеве. Главный посыл фестиваля – укрепление дружбы между молодежью союзного государства. Сразу несколько локаций примут гостей. Это Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, а также музей славы Могилевщины на Буйническом поле. Сегодня встреча и знакомство участников. Уже завтра состоится торжественное открытие фестиваля и стартует молодежный форум «Память, выбор, ответственность». В этом году участники посетят праздник тружеников села, областные дожинки в Шкулове и даже выступит на одной сцене со звездами. В Могилеве и Бобруйске снимали кино. Киностудия «Беларусьфильм» готовит к показу многосерийную историческую драму «Слово офицера» к 110-летию белорусской милиции. Премьера намечена на 4 марта будущего года. Фильм «Слово офицера» рассказывает о династии белорусских милиционеров Владимировых. В его съемках задействовано около 260 белорусских и российских актеров, в том числе из Могилева, рассказала режиссер сериала Агата Мацко.
1: Основной состав – это, конечно, белорусские актеры, и мы стараемся делать абсолютный баланс между актерами разных поколений, потому что не только возрастные, но и молодежь должна присутствовать. Могилевские артисты играют достаточно весомые роли, в том числе, например, исторических личностей, как Калугин, который в 41-м году был одним из командиров, Воеводин, Романов. У нас много.
0: Новая партия городских автобусов МАЗ пополнила автопарки Могилевщины. 7 автобусов поступило в областной центр, 2 уехали в Бобруйск, по одному в Осипович и Кричев. Могилев облавтотрансе отметили, что данная модель пассажирской техники показала себя как надежный, безопасный и технологичный транспорт для крупных городов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 15.

бодрой среды, отменного настроения желаю всем, кто сейчас на волне лучшего. Вот именно для настроения, бодрости или просто приятного времяпровождения есть верное средство оставаться правильно на волнах радио Могилев. Музыкальное наслаждение на данный момент дарит нам группа Hi-Fi, но вообще, как вы понимаете, хитов предостаточно. А с этой минуты у микрофона Олеся Маскина. Всем пламенный привет!

выбираете идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

0: Эйпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 31 23.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: давай еще поспим, а?
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57. Ты стал.

Радио Могилев.

Ариана только что усыпала нас бриллиантами, и, знаете, многие считают их лучшими друзьями девушек. А так ли это на самом деле? Ну, давайте вот так поразмышляем. Здоровье. Разве мы его... Здоровье. Разве мы его...

осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. В пятницу облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 12, плюс 17. В субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three,
1: four. Uno, dos. Питбуль задает нам в эти минуты ритмов, и да, мы не стоим на месте, заряжаемся еще больше энергии и не позволяем никому испортить наше настроение. Передаем эту энергию соседу, другу, в общем, давайте всему миру и помним, что все получится. Ну а прямо сейчас, со времени новинки на радио Могилев, которую представит Юлианна Караулова под названием «Москва-река».
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Об этом заявила журналистам вице-премьер Наталья Питкевич по итогам встречи с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, пишет Белта. В Туркменистане работает много медиков, которые получили образование в Беларуси. Представитель Минздрава Туркменистана подтвердил, что прошедшие подготовку в Беларуси специалисты очень ценятся. У двух стран хорошая история отношений и по линии Министерств здравоохранения. 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России состоится 9 октября в Бобруйске. На мероприятии рассмотрят возможности дальнейшего развития связей в создании устойчивых форматов экономической кооперации, реализации социальных проектов. В центре внимания также будут темы культуры и туризма, как важнейшие коммуникативные инструменты в побратимском движении. Кроме того, состоится молодежная встреча представителей двух стран на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. В Беларуси действуют новые правила сбора средств для медпомощи, пишет Ньюсбай. Открыть благотворительный счет могут сами нуждающиеся или его близкие родственники. Счет должен быть один. Организовать помощь вправе фонды, учреждения и общественные объединения. Помочь может любой желающий. Изменения коснулись и блогеров. Они по-прежнему могут делиться информацией в социальных сетях и жертвовать свои деньги. Но собирать средства от имени нуждающегося больше не могут. И в завершение. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Сейчас защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин, 10 тысяч доз. Остальные поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют запасом. В октябре появятся импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +15.

что, дорогие, осень за окном и радует то, что уже потихоньку включается отопление. А при увеличении температуры в помещении производительность труда, да-дам, повышается. Опять-таки, не на пустом месте сделаны выводы, а провели ряд исследований. Ну, а на мой взгляд, даже исследования не нужны. Холодно пьем кофе, чай, а вот когда тепло, комфортно, работаем, не покладая рук. Это Радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина. Всем салют!

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Эмили Кэмбриди о самом лучшем дне, а как известно, лучший день может быть каждый день, если правильно выстраивать свои мысли. Вот главный источник хорошего настроения. Если что-то не нравится, смело меняйте, говорю об этом всегда и еще раз повторю, приучите себя к тому, чтобы в голове вертелось только самое позитивное, только самое доброе. Ведь наши мысли совершают с нашим сознанием, я бы сказала, чудеса, и хорошо бы научиться переключаться на что-то приятное. В общем, радуйте себя хорошими моментами, найдите то, что приносит вам ощущение счастья, гармонии. И если на данный момент это радио Могилев, это же здорово.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22.

0: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который стартовал сегодня в Минске. И это не просто приветствие, а своего рода программное заявление, вписывающее Беларусь в глобальную повестку безопасности. Сам выбор Минска как площадки форума указывает на его роль как одного из центров выработки антитеррористических решений на евразийском пространстве. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, находясь на историческом перекрестке, хорошо знает цену мира и спокойствия. Борьба с терроризмом сегодня стоит в центре глобальной безопасности. Террористы не признают границ, убивают мирных граждан и используют самые современные технологии. Искусственный интеллект, беспилотники, криптовалюты и закрытые сегменты интернета для пропаганды, вербовки и финансирования. И победить терроризм можно только сообща, через тесное взаимодействие политиков и спецслужб. Глава нашего государства напомнил, что еще в 2019 году Беларусь предложила идею единого антитеррористического фронта с участием ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и других структур. Президент выразил уверенность, что нынешний форум, проходящий в юбилейный год, 35-летие СНГ и 25-летие со дня основания Шанхайской организации сотрудничества и подписания Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, станет практическим шагом в этом направлении и подведет итоги учения «Евразия антитеррор-2026». Знаковое союзное мероприятие проходит и в Могилеве. Сегодня стартовал 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство», который традиционно выступает площадкой для укрепления двусторонних связей между молодежью Беларуси и России. Одновременно в рамках мероприятия пройдет и молодежный форум «Память, выбор, ответственность». Уже сам формат говорит о том, что организаторы стремятся не ограничиваться только творческой составляющей, а стремятся выстроить содержательный диалог по общим для двух стран темам. Как рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич, фестиваль задуман как многофункциональная площадка.
3: Фестиваль – это сегодня не только творческая составляющая, где соревнуются между собой и в песнях, и в танцах. Конечно, сегодня фестиваль еще и такая хорошая, мощная идеологическая площадка, на которой мы стали собирать молодых историков. Вот уже как 2 года, а в 3-й год фестиваля соберем также и молодых политологов союзного государства. Для того, чтобы ребята могли обсудить какие-то общие темы, проблемы, особенности исторической политики. Мы видим с вами, что именно история, к сожалению, сегодня становится таким полем боя за наше государство. Пытаются навязать чуждые исторические нарративы нам, нашей молодежи в первую очередь. Мы должны создавать площадки, которые будут способствовать формированию дружбы. Сейчас мы его проводим в рамках союзного государства. Я думаю, что со временем и другие страны будут присоединяться к этому молодежному форуму, который действительно несет доброе, вечное, светлое и нацелен в первую очередь на созидание, на то, чтобы создавать.
2: Название молодежного форума «Память, выбор, ответственность» звучит сегодня особенно актуально не только для молодых. Тема выбора и ответственности за него красной нитью проходит и через другое событие дня. На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гарар рассказал о тех, кто, находясь за границей, сделал свой выбор в пользу возвращения на родину, передает Белта. По словам генерального прокурора, во многих обращениях звучит: «Жить за границей невозможно, готовы приехать, просить прощения, соблюдать законодательство». Очень многие люди желают вернуться. В том числе обращаются и те, кто знает, что в их отношении ведется уголовное производство. Тем не менее, возвращаются и готовы понести наказание, сказал Дмитрий Гара. В числе обратившихся были и находившиеся в розыске лица, в отношении которых заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Комиссии неоднократно принимались решения об отмене этой меры в случае добровольного возвращения на территорию Беларуси и обращения в правоохранительные органы. Если такое слово даем, мы его держим. Должен сказать, что и наказание в таких случаях, когда человек действительно раскаялся, как правило, не связано с лишением свободы, отметил генеральный прокурор. Контртеррористический форум собирает представителей СНГ и ШОС, то есть Востока и постсоветского пространства. Молодежный фестиваль ориентирован на союзное государство с Россией. Комиссия по возвращению граждан работает с теми, кто находится на Западе, но готов вернуться. По сути, Минск одновременно укрепляет связи по линии Восток-Юг, углубляет союзные отношения с Москвой и оставляет открытую дверь для тех, кто разочаровался в западном векторе. Это свидетельствует о гибкости и прагматизме белорусской внешней политики, стремящейся максимизировать свои возможности в условиях меняющегося миропорядка.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Я уже сегодня говорила, что не бриллианты нужны человеку, а просто другой человек рядом. И это потрясающе. Потому что вдвоем всегда легче. Все неурядицы можно пережить, когда есть поддержка. Ну, а на данный момент мы поддерживаем друг друга, несмотря на расстояние. Кстати, до конца часа остается немного времени. 16:54 показывают студийные. Успеем послушать Халифлейм с полюбившимся уже многим треком Тону. Ну, а прямо сейчас новинка от One Republic и Софи Такер под названием «Цунами».
1: Новинка на радио Могилев.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал планы Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году. Такое заявление он сделал в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, пишет Белта. Азербайджан и Армения долгое время воздерживались от председательства в СНГ из-за многолетнего конфликта, который в настоящее время завершен. Стороны находятся на стадии мирного процесса. Благотворительная акция «Красного креста. Ваша допомога» проходит в Могилевской области. Как рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский, акция продлится до 13 ноября. Она нацелена на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам. Только в нашем регионе на медико-социальном обслуживании находится около 190 людей. Присоединиться и помочь может каждый. Для этого нужно обратиться в районную или областную организацию «Красного креста». По словам Андрея Мартыновского, для одиноких людей важно и простое человеческое общение.
2: В рамках этой кампании Белорусский Красный Крест, сотрудники, волонтеры оказывают разностороннюю помощь указанным категориям граждан. Конечно, это и гуманитарная помощь. Мы силами волонтеров, сотрудников оказываем хозяйственно-бытовую помощь указанным категориям, одиноким пожилым людям, помощь по дому, при усадебных хозяйствах. Оказываем помощь по заготовке овощей к зимнему периоду. Это простая и доступная помощь, конечно, она очень важна и значима для пожилых людей.
1: И в завершение 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Просьба сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +15.

0: Ну что, дорогие, судя по тому, что вечер наступает, рабочий день практически завершен, а впереди нас всех, возможно, ждет идеальное время, по крайней мере, хочется в это верить. И уж тем более, пусть оно действительно, ну, в смысле, вечер будет прекрасен, несмотря на то, что всего лишь середина недели еще, и не пятничный вам, да, как хотелось бы многим, вечер. Ну, в общем-то, удачи всем, а, как известно, она нужна каждому. Главное, не забывайте сами старания прикладывать, чтобы получить то, о чем мечтаете. И это, знаете, касается всего. Не только работы, но и личной жизни тоже. 17.07 показывает студийный. Олеся Маскина по-прежнему в студии «Радио Могилев». Всем здравствуйте.
1: «Радио Могилев».

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Привет, смотрю за окно, ну просто вот золотая осень, ну вот во всей своей красе, ну она мне так по душе, надеюсь, вам тоже, кстати, хотя многие говорят, осень убивает иммунитет, да что же это такое, а что говорят специалисты? Да не осень его убивает, а добивает недосып, сахар, скука. И вообще, когда питание плохое, рацион можно перекроить за неделю, если знать, где искать полифенолы, то есть гвоздика, корица, куркума, черника, петрушка. Вот это все нам в помощь. Также витамины А, Е, Д, С, плюс цинк и селен. Но дозы подбирает врач, помним, да? Не соседка, не подружка и не друг, а врач. А вот фастфуд, сладости и выпечку лучше забыть. Ну, по крайней мере, можно на время. Овощи, фрукты с низким сахаром и кисломолочка. Вот что нужно нам каждый день. Также врачи напоминают, чеснок полезен, но вакцинацию не заменит. Ну и помним, что рацион, сон и активность работают только вместе. Вот начните с одной специи, одного какого-то кисломолочного продукта, ну и 7 часов сна. Через 2 недели просто оцените свое состояние, не узнаете себя. Будете живчиками и настоящими людьми. Кстати, про настоящих Мэри Гу прямо сейчас.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов-тепловозов, помощников машиниста-тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 3123.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 17.51 показывает студийные. Ну что, дорогие, самое время для новинки на радио Могилев. Сергей Лазарев сейчас представит новую песню под названием «Как дети». Трек получился невероятно трогательный, светлый и, конечно же, душевный. Кстати, вскоре можно услышать голоса детей артиста. Ну что ж, слушаем мечтательную композицию с летним настроением. Ту самую теплую историю о большой любви, которой не могут помешать ни расстояние, ни перемены.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: еще.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ветеранов «Белоресурсов», управляющая компания холдинга «Белоресурсы» с 30-летием со дня его образования, пишет «Белта». Глава государства отметил, что за этот период холдинг сформировался как мощный многопрофильный производственный и торговый кластер, выступающий системообразующим звеном народохозяйственного комплекса Беларуси. Товарооборот за прошлый год между Россией и Беларусью составил почти 55 миллиардов долларов, пишет Ньюсбай. В этом году есть предпосылки превысить и этот рекордный объем. Есть виды продукции в машиностроении, которые проседают в силу уменьшения поставок на российский рынок. Однако в целом ситуация и объем товарооборота составляют хорошие перспективы на превышение уровня прошлого года. Экскурсии, знакомства и жеребьевка. В Могилев принимает фестиваль «Молодежь за союзное государство». В этом году фестиваль собрал более 200 участников. Впереди у них насыщенная программа и два больших конкурса – вокальный и хореографический. Первый фестивальный день прошла жеребьевка участников. Номера выступления определились. Впереди репетиции и борьба за выход в финал. Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет завтра на сцене Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы. И в завершение. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. В предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к школе номер 45. 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории, прилегающей к школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22, сейчас в Могилеве +15.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: скучаю.
1: 18.06 показывает студийные. Друзья мои, всем пламенный привет, кто сейчас находится на одной волне со мной. Наверняка уже многие умчали по домам, ну а кто-то же еще и трудится. Вам тоже огромный привет. Нескучной работы, и пусть она завершится удачно. Это радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина. Всем спасибо.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

А знаете, солнце уже не в зените, оно медленно клонится к горизонту, окрашивая небо в теплые янтарные тона, и в этот момент где-то внутри нас, мне кажется, звучит знакомое. А что, если навстречу солнцу? Казалось бы, навстречу солнцу только утром, на рассвете, когда мир просыпается, когда впереди целый день. Но что, если мы попробуем иначе? Что, если вечером можно идти навстречу солнцу? Навстречу закату, навстречу последним лучам, которые уже не греют, но все-таки еще светят. И если учесть то, что солнце не исчезает, оно просто уходит куда-то за горизонт, вот чтобы завтра опять вернуться, то почему бы и нет, даже 18:28 не пойти навстречу тому теплу, которое останется с нами до утра. Ну ладно, это все прекрасно и хорошо. Если у кого-то есть возможность посмотреть на закат, это чудесно, ну а кто работает и даже в окно некогда посмотреть, ребят, делайте просто громче.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников и своей коллекции.

0: музыку and see if you would touch.
1: 18:44 показывает студийные. Наверняка у многих по плану сейчас вечерний душ. Это и понятно. Кстати, ученые провели исследование и выяснили, почему самые плодотворные идеи приходят именно во время приема душа или каких-то неспешных прогулок. Во время душа наш разум, что называется, блуждает. Именно в этот момент в мозге происходит тот самый творческий порыв или озарение. Вот и начинают появляться творческие идеи. А еще чуть ранее, да, казалось бы, вот весь день думал, выхода нет. Так что если у вас что-то

0: не ладится, отпустите ситуацию, и выход обязательно найдется. Ну а еще помните, утро вечера мудренее. Ну, по крайней мере, у меня вот это вот точно работает. Если вас что-то тревожит, подумайте об этом завтра.
1: Новинка на радио Могилев.

0: которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает кадровые изменения в судебной системе, пишет Белта. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере. Событиям в мире. Военнообязанные украинцы, не прошедшие срочную службу в армии, не смогут въехать в Литву как беженцы и претендовать на временную правовую защиту. Такую поправку к закону одобрило правительство Литвы, пишет Белта. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Литве на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев. Региональным новостям. В Могилеве и Бобруйске снимали кино. Киностудия «Беларусьфильм» готовит к показу многосерийную историческую драму «Слово офицера» к 110-летию белорусской милиции. Премьера намечена на 4 марта будущего года. Фильм «Слово офицера» рассказывает о династии белорусских милиционеров Владимировых. В его съемках задействовано около 260 белорусских и российских актеров, в том числе из Могилева, рассказала режиссер сериала Агата Мацко.
2: Основной состав – это, конечно, белорусские актеры, и мы стараемся делать абсолютный баланс между актерами разных поколений, потому что не только возрастные, но и молодежь должна присутствовать. Могилевские артисты играют достаточно весомые роли, в том числе, например, исторических личностей, как Калугин, который в 1941 году был одним из командиров, Воеводин, Романов, у нас много.
1: И в завершение. В Беларуси действуют новые правила сбора средств для медпомощи, пишет Ньюсбай. Открыть благотворительный счет могут сам нуждающийся или его близкие родственники. Счет должен быть один. Организовать помощь вправе фонда, учреждения и общественные объединения. Помочь может любой желающий. Изменения коснулись и блогеров. Они по-прежнему могут делиться информацией в социальных сетях и жертвовать свои деньги, но собирать средства от имени нуждающегося больше не могут. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 12.

19.06 в стране, и уже наступило то самое время, когда можно перестать спешить, а спешка никогда не позволяет нам насладиться моментами, которые происходят здесь и сейчас. Ну а суета не дает шанса на то, чтобы насладиться эмоциями и красотой этого вечера. В принципе, старайтесь во всех аспектах своей жизни проявлять вот ту самую разумную неторопливость. Олеся Маскина по-прежнему в вашей компании. Доброго вечера и огромный привет всем, кто не покидает волну. Радио Могилев.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Наши хиты.

0: Хорошо поет Филипп Киркоров, а если нехорошо и нужно выпустить пары гнев, бывают разные моменты, когда трудно сохранять объективность и уж тем более спокойствие. Знаете, есть крутой лайфхак. Можно взять из дома любую старую вещь, это может быть стакан, тарелка, чашка, фужер, и от души правильно разбить. Помогает только маленькая ремарка. Делать это нужно не дома, а где-нибудь для всех безопасном месте. Понимаете, да? Разбив предмет на мелкие кусочки, можно перезапустить свою программу и настроить себя на то, что все изменится в лучшую сторону. Вот, на мой взгляд, вот просто потрясающий способ. Главное, не забудьте убрать все за собой. Поэтому бить посуду хорошо, но убирать тоже нужно.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: нас не только двое, нас очень много. Я этому очень-очень рада. Самое главное – быть заметными. Ребят, помним, да, что день короткий, темнеет очень рано. Поэтому не забудьте стать заметнее. Это я о фликерах, о светоотражающих элементах. Время сейчас такое, ничего не видно. Пожалуйста, помогайте водителям. Ну а самое главное – себя обезопасьте. И еще отдельно обращаюсь к водителям. Будьте внимательны за рулем. Снижайте скорость в темное время суток. Особенно во дворах, переходах, остановки и школы. Да, вот это вот места, где повышенное скопление школьников, людей. Поэтому еще раз напомню, не отвлекайтесь на телефон. Чаще смотрите по сторонам. Помните, пешехода в темной одежде порой видно в последний момент. А вот фликер дает нам ценные секунды, чтобы вовремя заметить и уступить. В общем, пусть каждый ваш выход из дома и каждая поездка будут безопасными. Берегите себя и своих близких. Ну, а у меня на сегодня, пожалуй, все. Мой рабочий день и мои эмоции исчерпаны. Остается только пожелать всем спокойного продолжения вечера. С вами была Алиса Маскина. Всем счастливо и пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Такой указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Медалью Франциска Скорейна награжден председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Николай Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры. К региональным новостям. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. Предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к школе номер 45. 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории, прилегающей к средней школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». И в завершение 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Просьба сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +12.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: і кропка.
1: Прогноз погоди. Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. В пятницу облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 12, плюс 17. В субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Могилев принимает фестиваль «Молодежь за союзное государство». Уже завтра состоится торжественное открытие фестиваля и стартует молодежный форум «Память. Выбор. Ответственность», в рамках которого пройдет молодежная акция возложения цветов на мемориальном комплексе «Буйническое поле» под названием «Свеча памяти». Начало в 9:30. В 10 часов в Музее славы Могилевщины пройдет экскурсия для участников форума. Открытие молодежного форума «Память. Выбор. Ответственность» состоится в 11 часов в МГУ имени Кулешова. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Сейчас защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин. Остальное поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируются с запасом. В октябре появятся импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И в завершение. Новая партия городских автобусов МАЗ пополнила автопарки Могилевщины. 7 автобусов поступило в областной центр. 2 уехали в Бобруйск, по одному в Осипович и Кричев. В Могилев-облавтотрансе отметили, что данная модель пассажирской техники показала себя как надежный, безопасный и технологичный транспорт для крупных городов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 11.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Life.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Приворожила, зачаровала, зачаровала.
1: В Могилеве 22 часа.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

0: Радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Стоп. Снято. Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.